vidim te ukrala majo sjerce davno ti pahitila sny i pokoj всюду вижу твои очи они светятся сквозь ночи и касаются меня как рукой

0: не могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато часто саням твои усны, а то

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

svet. Дарья, ты разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись. И зато часто саням твои усны.

через твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.